0: shape of you. Всички ваши любими песни. Радио 1.
1: Escucha el ritmo.